Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что...

0: реклама. Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
17: Welcome back, and right now...
18: А теперь тусовка.
17: On DFM.
18: DFM.
17: Потому что радио DFM. DFM.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Radio. DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Топ покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: JQJ7. Впечатлить друзей.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
11: Мамочке нужно ее оружие.
10: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натиск. Категория 18+.
12: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Разбудильники на радио DFM. Буяка, буяка, хаю-хай, каравай, ди-люди. Если бы платили за перевод будильника на попозже, мы бы уже возглавляли список богачей мира. А пока просыпаемся вместе, страдаем синхронно и включаем серотонин, повышающие шоу.
1: Разбудильники. Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я Диджей.

0: Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя, Катя, you're looking good today.
1: Спасибо, Сай. А ты выглядишь счастливым. Я, кажется, знаю эту причину. Лига чемпионов, которая продолжается. Именно поэтому, ребята, мы решили взять слово «лига» для игры «Разбирайка». Вот ее будем расшифровывать, эту аббревиатуру. Л-И-Г-А. Так расшифровать-то?
0: Ломающая икота гадает аргумент.
1: Норм.
0: Это просто то, что вышло из ушей, даже не из мозгов.
1: А это то, что девчонки часто говорят, когда отшивают парней. Лучше иди гуляй, ага.
0: Слушай, а почему надо же всегда так, то есть, ну, не, слегка не политкорректно, а именно от чего?
1: А, слушай, а зависит от того, насколько политкорректно к тебе подкатывают.
0: А, правда, да.
1: Бывает очень грубо.
0: В зависимости от прилипчивости парня, да?
1: Ну или, ладно, итак, где Алена? Как тебе вернее?
0: Погоди, а история где начиналась?
1: Вот в этом, понимаешь, это целый спектакль. Сам додумай начало.
0: Я думал, начало — это фильм Кристофа Нолана, видишь, это вот...
1: Катя Бодровый, да, режиссер, директор Дубай.
0: Лига, окей.
1: Мы ждем более смешные расшифровки аббревиатуры «Лига». Где? В группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. В завершении эфира, как обычно, выберем самый смешной комментарий и наградим подарком от Радио ДФМ. И все там же, в тех же каналах обратной связи, заказывай пробушку. Это что, давай напомним.
0: Пробушка, ну, это когда мы с помощью музла, то есть это музлотерапия, да? То есть мы людей будем, вот, гладим, а потом, ну, выставляем, ну, в путь на работу или в институт, да?
1: Если ты это захотел, закажи. Как зовут, где живешь, кого будем будить. Группа ВКонтакте, наши мессенджеры. Ждем.
0: Да, через одну песню, то есть проиграется один трек, и мы начинаем. Это вот у нас единица из измерения. Ребят, мы вышли не думать, а вообще говорить. Ладно, пойдем за пуэрчиком и кофе. We'll be back. Это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Получили заявки на пробушку, будем выполнять. Группу ВКонтакте под последним постом забираю отсюда.
2: Угу, а я оттуда вам, то есть из нашего мессенджера. Пишет Олег. Привет еще из гус хрустального. Сай, включи пробушку гусью. Этот гус не полетит на юг, он останется зимовать с вами.
1: Гусь хрустальный, ну включи.
2: Вау, а я помню, как эти дети, да, боятся гусей в деревне, да? Гусь же всегда кусается за мягкое место.
1: Да, это самый главный квест деревни.
2: Вот, а это наш самый-самый добрый гусь. Так что, дружище, лови. Олег, включи тусовку.

0: сами разбудили, идем дальше. Катенька и Саймон, пуэрбанки наши утренние. Поздравьте, пожалуйста, моего любимого сына Руслана с днем рождения. Юбилей, 10 лет, между прочим.
1: Ух ты, ну надо поздравить, как надо-то. Как еще раз как зовут?
0: Руслан.
1: Руслан, happy birthday to you. С днем рождения, Руслан. С днем варенья, с днем варенья. Руслан!
0: Лови днерожденную пробушку.
1: Yeah, но родители поймут этот трек. Ты в меньшей степени.
0: Подрастешь?
1: Да.
0: Поймешь.

0: Дальше фигачим. Так, кто нам сейчас этот раз пишет? Это Олег у нас... Не Олег, а этот раз Альбина, точнее.
1: Чуть-чуть промахнулся, конечно. Да. Олег, Альбина.
0: Да, не говори. Олег пишет: разбудилники, привет, разбудите меня. Надеюсь, как никто другой. Спал всего 2 часа.
1: О, это маловато.
0: Очень мало.
1: Даже мы побольше поспали. Mm. Разбудите, пожалуйста, работников магазина, где все спят. Чего там? Передает привет Ягодка.
0: Это что, в этом магазине матрас, что ли, продаются?
1: Кстати, тогда это законно.
0: Ну да уж, это как тест-драйв, да, матраца. Слушай, это матрац или матрас в русском языке?
1: А говорят и так, и так.
0: Уже матрац? Разрешили?
1: С.
0: А, нас подсказывает наша Настя. Матрас я недавно купила, знаю, как произносится, да? Ладно, включи тусовку.

0: скоро играем, да, Кать?
1: Да, поэтому пора напомнить телефон прямого эфира. +7 495 956 101.2. Звони, поиграй, забери подарок от Радио ДФМ.
0: Пока я тут кричал под музыку, даже не расслышал. Мы еще разок.
1: +7 495 956 101.2.
0: Да, это шоу
1: «Разбудилники».
0: Дорогой, дорогая, вклин.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются

0: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Шими-шими-шими-шими-шими-я, шими-шими-ей. Алоха, ди пипл. Это смеховыжимательная часть шоу
4: «Разбудильники».
3: Напротив меня знаток дофаминовых букетов Катя Бодрова.
2: И человек, который мне их не дарит, диджей Саймон.
3: О, я поймал намек.
2: Намек.
3: Поймал и понял. Так, сейчас уровень кортизола будет пробивать дно в игре «Смехотерапия».
2: Играть с нами будет Артем из Уфы. Тём, привет.
3: Hello, Артём!
5: Приветище, великая страна! Приветище, динород! Привет, мои любимые радиоведущие! Доброе утро, бодрого, настроение дарящее!
3: Катя, настроение ведущее! Красавчик!
2: Да, Тём, мы пойдем отдохнем, а ты пока победи, ладно? Ты звучишь как человек, у которого нет проблем. А у нас игра «Смехотерапия», в которой как раз мы пытаемся разобраться, что тревожит человека. Вдруг есть что-то, что не давало тебе спать этой ночью, Тём?
5: Вдох-выдох, да, на самом деле сталкиваюсь с задачками, не с проблемками, с задачками, я их называю, каждый день.
3: Это на работе или по жизни?
2: А
3: или...
2: поконкретнее.
5: На работе, да. Работаю в сфере, можно сказать, продаж, в строительстве.
3: А я думал, ты радиоведущий вообще.
5: Ну, как бы. В продажах нужно иметь хорошую дикцию, отличное настроение.
2: Да подожди, подожди, Тём, давай конкретную проблемку все-таки обозначим.
3: Она
2: поконкретнее.
3: Если есть...
5: Проблемка, в общем, такая, что, то есть, сам ставлю для себя задачи, и хотелось бы от всех вокруг окружающих, чтобы выполнялась их работа четко и безукоризненно.
2: А, ну вот проблема руководителя, правильно? Все поняли. Да, да. Дальше.
3: Слушай, я не допер, то есть они корево выполняют его задание, правильно, да? Он это имел в виду, да?
2: Ну, вероятно,
3: окей,
2: да.
3: Окей, все, тогда понятно, понятно.
2: Четко, что... у меня просто Тёма ставит четкое ТЗ, а выполняется... там нечетко.
3: Ну, кривое, криво, как сабля, окей.
2: Да. Обсмеем эту ситуацию, Тём. После кодового слова «ржи» от Саймона ты начинаешь смеяться, смеешься все время, пока играет музыка, ну а после сверим твое состояние.
3: Ну что ж, Тёма, внимательно, внимание, внимание. Начинается смеянс смехотерапии. Приготовься смеяться, как будто тебя щекочет сам ёжик в тумане. Тёма, давай, ржи!
2: От такого человека получить ТЗ дорогого стоит.
3: Браво! Браво! Слушай,
2: если бы можно было ставить оценку смеху, я бы поставила пятерку.
3: Мне совершенно ничего, он давно не смеялся. Так от души это сделал, да? Красавчик.
2: А состояние как, Тём?
5: Ну, прям привет тоже. Приободрился, хорошо.
2: Ну, будет еще лучше, потому что мы тебя поздравляем и отправляем подарок от Радио ДФМ.
5: Спасибо, блин.
3: Вот теперь у тебя 8 секунд передать привет коллегам по работе. Которые заранее не выполняют.
5: Всем огромнейший привет в это немножко влажненькое утро. Уверен, что с моим приветом начнете выполнять работу еще четче, еще лучше. Вот, в общем, всем отличного настроения, великая страна. Всех обнял, приподнял.
2: Поставил.
3: И отпустил, да, отпустил, да, окей.
2: Уфа, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как понять фразу «Здесь вам не тут»? А тут не здесь, а там, что ли?
3: Реклама. Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кар-кар-кар-кар-кар-прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
6: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.

0: dfm.ru. Welcome back and right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и трейлер к рубрике «Мэшапы Саймона». Один Саймон, две песни, ноль вопросов к здравому смыслу. Ну а теперь подробнее. Здесь, напомним, Сай берет текст одной песни, присобачивает, это важно, к музыке другой песни, ну и мы слушаем, что получилось.
3: Сегодня тот случай, когда Тимати хотел серьезный трек, а случайно попал на выпускной в балетной академии. То есть Тимати спросил не сходить с ума, а Сирил давай. Добавил 100 балерин. Так что в итоге с ума, скорее всего, сошел танцпол. Ой, это уже запускаю. Ну что ж, послушаем мою мешанину. Тимати и Сирил. Не сходи с ума, 100 балерин. DJ

0: кто балерин. И только потом поняла.
1: Там балерин, вот в России 100 балерин, все слышат.
0: Как и помнишь, Freed from Desire, Виктор Дизайнер.
1: Да.
0: Таких версий очень много.
1: Вот, не сходи с ума, сказал Тимати, а поздно ответили 100 балерин и пускались в пляски.
0: Какая приятная версия, вот что я тебе скажу.
1: Осенняя, да, так, такая, да?
0: Да-да-да.
1: Ну что, Тим, если что, ты уже Сирилом записал трек, о котором ты не знаешь.
0: И такое бывает.
1: Ну что же, это шоу
0: «Разбудилники».
1: Здесь мы и 100 балерин. Спасибо за внимание.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
13: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
14: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
19: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: Вазап! Вазап!
3: Вазап!
2: Вазап, Ди-факультет! Пора, брат, пора прокачать свой русский язык с нами в шоу
1: «Разбудильники».
2: Урок проводит сленговедочка Катя Бодрова.
4: Напротив меня вечный студент диджей Саймон.
2: О, да. Сейчас говоризмы, где изучаем словечки и сленги из разных городов России. И благодаря этой рубрике я теперь знаю, что кочет заставляет солнце просыпаться по его расписанию. То есть кочет – это петух с амбициями, да?
4: Верно. Даже ответ со звездочкой, понимаешь. Отправляемся сегодня в Брянскую область и пытаемся понять, что такое барабуля.
2: Барабуля?
4: Твою версию.
2: Вау, это человек?
4: Нет.
2: Барабуля. Звучит как будто модная бабушка. Барабуля, бабуля.
4: Какая барабуля пошла?
2: Да.
4: Нет. Так. Очень похоже еще на стиль твоего приветствия, да? Приветули барабули.
2: Ты знаешь, мои мысли читаешь. Я очень собираюсь, брат. Приветули барабульки. Так, барабуля. Это действие?
4: Нет.
2: Это существительное, правильно?
4: Да.
2: Это делают или имеют? Я имею барабулку.
4: Ни то, ни другое.
2: Нет, барабулю имею, нет?
4: Не выражайся так.
2: А, так нельзя говорить, да? Окей, я понял. Так, барабуля.
4: Это нечто, что заставляет тебя плакать.
2: А, это грустная история, что ли? Ух ты.
4: Нет, это грустное существительное.
2: Так, то есть если у тебя нет барабуля, это лучше, чем имеет, да, правильно? Ну, то есть у тебя есть... Нет, правильно?
4: Да нет, на самом деле, ты плачешь, когда его режешь.
2: Это же что такое, я режу и
4: плачу? Что за загадка?
2: А, я понял, лук!
4: Да! Как можно лук назвать барабуля?
2: Я уверен, что это наверняка сорт.
4: С чем это связано, интересно?
2: Это сорт лука, наверное, скорее всего.
4: Наверное, пошло от одного сорта, но так начали называть весь лук.
2: А, или это может быть латинское название, вот эти длинные такие названия медицинские такие. Барабуля карабакус, там какой-нибудь.
4: Если ты помнишь, в том же Брянске, как называют свеклу? Бурак. Вот идешь на рынок, и вот такой диалог. Можно мне полкило бурака?
2: Бурака?
4: Или бурака. И килограммчик барабули. Я буду борщ готовить.
2: Я поехал и ничего не купил.
4: Запоминай, барабуля значит лук.

0: полезная привычка.
1: Погода. Ну, наконец, солнце вернулось в Москву. Солнечно 8 минут и плюс 13. Еще разогреет до 24 градусов со знаком плюс.
2: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
6: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
1: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
3: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 20.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
2: Застройщик ООО, специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
4: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Бум, шакалака, салютики, малютики, ди-банда. Если каждое утро проходишь 5 стадий принятия неизбежного, то есть отрицание, гнев, торг, депрессия и еще 5 минуточек. Принимаем тебя без очереди в дофамин, заряжающее шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи!
1: Продолжается игра «Разбирайка», а значит, продолжаем расшифровывать аббревиатуру «Лига». Л-И-Г-А. В группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Что она прилетала?
0: Угу. То есть «Лига», но не футбольная, да? Так, люди ищут, где автобус.
1: Каждое утро. Ленивый Игорь грозил актерам.
0: О.
1: Я люблю вот такое что-то сумасшедшее.
0: Краткометражка какая-то, да? То есть.
1: Возможно.
0: Что у нас тут есть? Люто ищем, где акция. А, ну, бесплатные акции, да, ищем, да.
1: Тебе, Сай, это понравится 100%. Денис оставил версию. Лучший испанский гонщик Алонсо.
0: Окей, ну, для его болельщиков, да.
1: А, ты не согласен.
0: Ну, Алонсо, он такой токсик, так что...
1: Зато попал в аббревиатуру.
0: Это же тот, который кулаком угрожал Виталию нашего Петрова.
1: Тот самый, точно.
0: Там именно Алонсо не смог Виталика обгонять на протяжении всей гонки. И в итоге не стал чемпионом мира. И до сих пор его вот это вот...
1: Мы помним эту историю.
0: Он хочет порвать Виталика.
1: Есть еще футбольная версия. Лучший игрок года Аршавин.
0: А, ну, кстати, он же был топ-игроком вообще, когда он еще играл. Он же давно не играет-то. Каким образом он стал сейчас лучшим игроком этого года?
1: Да это просто расшифровка. А что ты докапываешься до людей? У людей задача расшифровать.
0: Я думаю, об актуальности тоже новости.
1: Давайте, Лига, Л-И-Г-А. Максимально смешные версии расшифровки в группе ВКонтакте и в наших мессенджерах. Ждем. Ну и, конечно, все там же оставлять заявку на пробушку. Как зовут, где живешь, кого будем будить.
0: Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Включи тусовку.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, Диджей Саймон, черный перец.
1: Кого будем будить этим утром, скоро узнаем. Ваши заявки принимаем в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Катя, если нос чешешь, это к чему?
1: А смотря какой рукой чешешь. Какой?
2: Обеими руками.
1: Если правой, то получишь, по-моему, да?
2: Получу люлей?
1: Да.
2: В смысле? А если левый?
1: А если левый, то выпьешь пуэрчик.
2: А, ну я только сейчас левый. То есть, значит, ну пуэр, ну хорошо, очередной круг пуэра. Окей, ну что же, нам пишет человек, у кого нос не чешется. Он пишет у нас в мессенджере. Кирилл, привет! Все города и регионы, кто прямо сейчас слушает разбудильников, нас всех объединяет DFM. Всем добра!
1: Какое вступление.
2: Кирилл гуманист, погнали, слушаем.

0: Саймон, мне прислали целый роман о любви, который написал слушатель радио DFM.
1: Ух ты, я-то думал, ты мне сейчас скажешь, что если нос чешешь, что еще с тобой случится?
0: Нет, нет, эти приметы идут лесом, потому что здесь такое. Ага. Разбудите всю Уфу, пишет Рустам. А Катя, как романтичный натуре, отправляя свой роман о любви. Всем доброе утро. И приложил текстик романа.
1: Ух ты.
0: Я сегодня буду читать.
1: О май гад, what a beautiful story. Окей.
0: Рустам. С бодрым-бодрым.
1: Угу, ну.

0: Работаем дальше. Ну что ж, от любви мы перешли к Ольге. Ольга пишет: разбудите, пожалуйста, мою дочь Катюшу. Котенку пора просыпаться и идти в садик.
1: Доброе утро, разбудите нас, едем в школу. Марк и Матвей, проснитесь и взбодритесь, пишет Елена.
0: Проснитесь и пойте. Ну что ж, погнали, нам надо повторить.

0: Все, с меня обозрел.
1: Это точно. Нам надо повторить телефон прямого эфира. +7 495 956 101.2. Звони, если хочешь поиграть и за это забрать подарок от Радио ДиАФМ.
2: Нам надо повторить.
1: Еще?
2: Да.
1: +7 495 956 101.2.
2: Yeah. Ну что ж, всем зиба-зиба за внимание. Это шоу
1: «Разбудилки».

Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок.

0: и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLN J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
12: Я построю здесь новый мир.
11: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте, 190-210 граммов, 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте!
17: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
18: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
20: Welcome back, and right now...
21: А теперь тусовка.
20: On DFM.
21: DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Там.
2: Ябадабаду, коничива, уди человеки, бодро пожаловать в добудительное шоу
1: «Разбудильники».
2: Напротив меня добудительница лицензированная Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
2: В эфире игра «Кто там?», где я угадываю известных людей так же точно, как синоптики погоду в Питере.
1: Играть с нами будет, ты не поверишь, Катя из Москвы. И я не про себя. Катюш, привет.
2: Hello, Катя.
3: Всем привет.
1: Как у нас много с тобой общего.
2: А фамилия не Бодрова, случайно? Нет?
3: Нет, нет.
1: Ну что, у нас впереди игра «Кто там?». Прежде чем я объясню тебе правила, нужно попрощаться с Саймоном.
2: А, окей, хорошо, я сливаюсь.
1: Сколько раз просила закрывать двери за собой? Бесполезно. Сай сейчас надевает...
3: Мальчики.
1: Да, это ж мальчики. Сай надевает наушники, слушает любимую музыку. Он нас точно не слышит, Кать, поэтому ты сейчас загадай, пожалуйста, какую-нибудь звезду, которая тебе нравится, или персонажа, и озвучь мне.
3: Так, я думаю, что это будет Чебурашка.
1: Чебурашка. По-моему, уже было? Ну, ладно.
3: Было? Давай крокодила Гену.
1: А вот этого товарища еще не было. Давай. Интересно, догадается ли. Я просто знаю, что у Саймона большие пробелы с советскими мультфильмами, но тем сложнее для него. У него будет одна минута на то, чтобы догадаться, кто там. Он будет задавать тебе всякие наводящие вопросы. Ты отвечай только «да» или «нет». А если догадается, кто там, не побеждаешь. Не догадается, заберешь подарок от Радио ДФМ. Угу.
3: Супер, спасибо.
1: Зовем Сай обратно. Машу ручкой.
2: Окей.
1: А что, ты готов?
2: Думаю, да, нет.
1: Ой, не знаю, не просто тебе будет в этот раз, мне кажется.
2: Катя, а в этой игре когда-либо бывает просто?
1: Давай, одна минута, пошла.
2: Так, как зовут наша прекрасная?
1: Катя.
2: Катя, конечно, не Бодрова. Так, Катя, ты вымышленный персонаж?
3: Да.
2: Так, ты мужчина?
3: Да.
2: У тебя блондинистые волосы?
3: Нет.
2: Значит, темненькие, да?
3: Нет.
2: А, вообще волос нет, что ли?
3: Да.
2: А, ты лысый мужик, а ты русский лысый мужик?
3: Нет.
2: Но ты всем люлей раздаешь в кино.
1: А, очень даже русский.
2: А, русский мужик. То есть ты из кино?
3: Я не лысый мужик, давай вот тот вопрос. В кино тоже бываю.
2: Но ты русский мужик, правильно?
3: Мужского пола, но нет.
2: Катя, вы что у меня за это заблуждение вообще гоняете? Так, значит, лысый русский мужик в кино, а ты... май гад, ты разве, ну, не Бондарчук?
3: Нет.
2: Ага.
1: Это персонаж.
2: О май гад, лысый персонаж из кино.
1: Не совсем лысый, у него в целом нет волос.
2: А, ну, шай-тай-болтай?
1: Нет? Это просто рандомная версия. Шай-тай-болтай. Нет, это мимо. Катюш, кого ты сгадала?
3: Крокодил Гена.
1: Ну!
2: А с чего вы взяли, что крокодил вообще лысый?
1: Это ты такие вопросы задаешь, мы можем отвечать только да или нет.
2: А, я понял. То там же волосинки есть у крокодиля.
1: Опа, какие волосинки.
3: Ты следующий раз задавай вопрос, это живое, не живое, это животное, не животное.
2: Правильно.
3: А ты сразу мужика зацепился.
2: Вот почему я в этой игре хуже всех играю.
1: Кать, в любом случае ты провела Саймона. Это хорошо для тебя, потому что ты забираешь подарок от Радио ДФМ.
2: Крокодил Гений. Это же, ну, друг Чебуравки, да, который?
1: Да, да.
2: Окей.
1: Да.
2: Ну что же, привет. Так теперь передавай. 6 секунд у тебя есть.
3: Всем привет, Оля. Всем удачи в пробках и хорошего солнечного дня.
1: Как мы говорим, привет, Оля, барабули.
2: Да,

0: Час-будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я сегодня узнал, что можно собаку съесть.
3: What?
2: Заморить червяка. И при этом остаться хорошим человеком.
4: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
6: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода.

0: Телеведущий группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дон.рф. Не оферта.
1: Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
2: on DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Вау-вау-вау, епи-йоу, епи-ей, приветули-бодрули, ди-галактика, ты попал в мемоняшную часть шоу «Разбудильники». Она одновременно утилизатор ленивых голубцов и наша мем-мадонна Катя Бодрова.
3: Он здоровый скептик, диджей Саймон.
2: Запускаем мемоскоп. Предсказание с мощнейшим эффектом. Все будет ферди-пердозненько.
3: И сегодня звезды расскажут, какой ты чай.
2: Наконец-то ты про нас вспомнила, а то со своим кофе, кофе, кофе, из каждого утюга кофе, кофе. Конечно, чай, люди, давайте просыпаемся. Начинаем с овнов.
3: С овнов. Масала. Черный чай, молоко и специи. Сегодня мы явно готовы к экспериментам.
2: Кстати, тебе масала зашла?
3: Не пробовала никогда.
2: Я пробовал, но, кстати, что-то молоко какое-то жирное мне наливали.
3: Да?
2: Я очень жирный чай получил. Я до сих пор...
3: Сел на диету, пью жирный чай.
2: Или после жирного чая я больше ничего не пил. Так, тилцы.
3: Пуэр, конечно. Сегодня у вас столько энергии, что хватит осветить целую улицу.
2: А тебе больше, что больше зашло, шен или шу? Шу – это черненький, который как будто вот ты почву пьешь. А шен
3: вот,
2: зеленый.
3: Шу.
2: А, шу, да? Угу. Ну, ничего себе! Так, близнецы?
3: Цейлонский. Настроение подняться в горы и питать свои листики солнцем и свежестью. Я, кстати, собирала цейлонский чай на Шри-Ланке.
2: Сама?
3: Экскурсия там была такая. Да.
2: Бесплатно?
3: Меня учили. Бесплатно.
2: Не платили? Как
3: я
2: так?
3: Платила за то, чтобы собирать листики чая.
2: Вау, Катя, ну ты себе задешево продаешь так. Ладно, раки.
3: Ромашковый. Режим дня. Не трогайте меня, я на Новый год. Звезды намекают, вам нужно расслабиться.
2: Ромашка, рома, рома, ма. Дальше львы.
3: Асом. Вы, как и сорт крупнолистового чая, играете по-крупному.
2: Окей. Девы.
3: Зеленый чай. Сегодня вы настроены на ЗОЖ, ПП и другие полезные аббревиатуры.
2: Кто у нас дальше? Девы, да?
3: Весы.
2: А, весы, окей.
3: Жасминовый. Вы не хотите решать ничего сложнее, чем дважды два. Звезды разрешают. Витайте в облаках.
2: А кстати, мне жасмин нравится. Что с скорпионом?
3: Матча. Вы как главный напиток на Патриках. В центре внимания.
2: Ну, я вам уже рассказывал про знакомую, да, который матчу думала, что это этот, как его, думала, что это васаби.
3: Mm-hmm.
2: Вот, и вместо того, чтобы заваривать, прямо ела так. Так, стрелцы.
3: Имбирный. А витаминоз ликвидировать, иммунитет поднять, чекап пройти. Сейчас самое время, чтобы заняться здоровьем.
2: Окей, козероги.
3: Черный чай. Никаких экспериментов, крепкий чай, четкие планы и серьезное лицо.
2: Кстати, чай Earl Grey тебе нравится?
3: Да.
2: Вот, ну, вкусный черный чай, скажи.
3: Угу.
2: Так, дальше водолей.
3: Молочный улун. Сегодня мы готовы всех выслушать, обнять и успокоить.
2: Да, улун многим нравится. Рыбасы.
3: Ягодный чай. Дачный сезон прошел, а засушенные листья смородины и малины остались. Заварите чай и устройте вечер ностальгии по лету.
2: А где белый чай-то?
3: О, нету.
2: Кать, ну, противоположный...
3: Черному? Белый.
2: Притягивает. Ну, а почему? Про белый чай-то забыл.
3: Да пусть он достанется змееносцам.
2: Да? Ладно.
3: Индийский чай. Индийский чай.
2: Индийский чай. Ай-яй-яй-яй, чай-чай-чай. Спасибо за внимание. Это был Мемоскоп.

0: заяц.
1: Включи разбудильники на радио DFM.
2: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского вала. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
13: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
14: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
15: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
16: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика, в которой Саймон рассказывает, до чего техника дошла. Рассказывай про шайтан, приблуды новые.
3: Сейчас, сегодня будет такая шайтан приблуда для тех, кто хочет вечный огонь, но без воска, дыма и запашка подъезда. Знакомьтесь, вечная свеча.
2: Ты не видела? Она не заканчивается?
3: О, хороший вопрос задаю. Сейчас я закину сейчас и буду описывать, чтобы ты лучше понимала, о чем базар. Так, наш общий чат. И загружаю вечную свечу. Лови. Так, пока ты смотришь. Так, как работает эта магия? В стеклянную вазу наливаешь масло, в него опускаешь металлические стики фитилей и поджигаешь. Масло по фитилю поднимается вверх за счет капиллярного эффекта, и пламя горит ровно и без ванизма, короче. И без сажи, без всего вот этого.
2: А мне нравится запах свечи.
3: Ладно, я хотел...
2: Это выглядит эстетично, мне нравится, но я все-таки за классическую свечку.
3: Ты не устала нюхать это все? Вот это запах сажи, вот это все, разве?
2: Да, мне нравится.
3: Но самое интересное, что масло закончилось, долило, и снова огонь.
2: Растительное обычное заливаем.
3: Парафин, который называется парафином. И так практически до бесконечности. Вот почему маркетологи и сказали, а давайте назовем ее вечной. То есть теперь выражение «свечку держал» заиграло новыми красками, да?
2: Да.
3: Он держал вечную свечку.

Разбуди. На радио DFM шоу «Разбудильники». Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Окей.
2: Рэп-прогноз.

0: ЕФМ полезная привычка. Погода.
1: С каждым часом все теплее и теплее. Уже 15 градусов со знаком плюс в Москве и солнечно. Максимум на сегодня плюс 24.
2: Реклама.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженое. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
9: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
10: Второй ароматический блок для унитаза «Бреф» ты зачем взяла?

0: гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
1: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
2: Есть два типа людей. Одни говорят:
3: «Смотри у меня!»
2: А другие:
4: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
2: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.ру.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Проездом и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. Photon View уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах.
2: Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
3: Вот тут-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
4: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка, бонжур, абажур, дивселенная. Если ты со своим будильником давно в токсичных отношениях, он постоянно орет на тебя, а ты его постоянно игнорируешь, ну переходи к нам, живым, добрым будильникам под названием шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Игра «Разбирайка» продолжается, а значит, мы продолжаем принимать смешные расшифровки аббревиатуры «Лига», напомним, в честь Лиги Чемпионов. Л-И-Г-А. Группа ВКонтакте под последним постом, наши мессенджеры. Зачитаем, что есть.
0: Лежат и грустит анонимно. А почему?
1: Типичная осень. Надя Назарова классную идею оставила. Люди ищут, где аванс.
0: Вау, а я думал, люди ищут, где прочитать. Ну, кстати, мы с тобой же недавно обсуждали книги, да? Вот, ты же спрашивала, какую книгу я читал на каникулах.
1: Так.
0: А как я ответил?
1: Ты читал рэп.
0: Я читал рэп. Теперь уже кто-то выпустил книгу за сколько там, 2000 баксов?
1: То есть?
0: Ну, это телефон, который раскладывается и становится книгой.
1: А, ты об этом.
0: Ты не видел это?
1: Видела, видела.
0: А, нет, знаешь, самая дорогая книга, там как сколько стоит?
1: Сколько?
0: 3000
1: да. баков.
0: Да. Ты такую дорогую книгу хочешь?
1: Это удивительно, как циклично мода. Помнишь наши раскладушки?
0: Вообще, да? От них избавились и снова захотели.
1: 2026 год, раскладушка снова в тренде.
0: Да, уже.
1: И еще и за 3000 баков.
0: Но размером уже с лопаты, понимаешь?
1: Есть ли еще версии расшифровки «Лига»?

0: Но лень ищет гениальные аргументы не ходить на работу.
1: Лови идеальную громкость, аудитория. Это что-то про наше шоу.
0: Мне кажется, это про наши наушники. Как мы диджеи, вы все глухие. Так громко все слушаем.
1: Это правда, у меня вечно наушники на максимуме.
0: Ужас, да уж.
1: Что не очень безопасно.
0: Небезопасно, согласен.
1: Настя за нас переживает, уже линейный продюсер.
0: А за меня кто переживает, знаешь кто?
1: Кто?
0: Умнее часы. В машине я слушаю рэпак громко, часы мне уже говорит, нельзя так громко.
1: Сделай потише.
0: Да.
1: Что за часы, да? Надо вот... часы мать.
0: Еще мне тут указывают, как жить, да?
1: Ждем еще расшифровки аббревиатуры Лига, групп ВКонтакте под последним постом в наших мессенджерах, а итоги подведем совсем скоро. И там же оставляй заявки на пробушку. Что нужно? Имя, город, кого будем?
0: Да.
1: Будем.
0: Все уже обсудили, да? То есть Лигу, дорогую новую книгу-раскладушку в виде телефона, громкость музыки в ушах. Все, идемте пить чай с пуэром. Вернемся через одну песню. Это шоу «Разводилники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы. Диджей Саймон Черный Пересак Бала. О, Мэри Окуланджа.
1: И совместно будем устраивать пробушку всем тем, кто ее заказал. В группе ВКонтакте под последним постом или в наших мессенджерах.
2: Оу, кто у нас здесь в мессенджере? Это Никита. Разбудите, пожалуйста, пишет он, мою жену Галину. Она возилась с ребенком всю ночь, и нужна ей пробушка.
1: Мама заслужила.
2: Конечно, а то она весь, всю ночь слушала вагитус.
1: Это детский плач.
2: Да, научное название, если что. Погнали.

0: Настя пишет: передаю пламенный привет моей семье, мужу Алексею, доченьке Варваре и нашей собаке Йоси.
1: О, Йоси. А пару дней не писали, да?
0: Mm-mm.
1: А, ну ладно, Йоси, собачела. Включи тусовку.

0: go, here we go. Пишет нам Дарья в мессенджере. Привет, разбудилники. Передаю привет всем, кто... всем, кто отпускник, как я. Она в отпуске. Вау, нас слушает. Приятно. Гуля по Петрозаводску.
1: Угу. Гуляет.
0: Да.
1: Радамира пишет, разбудите, пожалуйста, Кирилла. Сейчас едем в автобусе на Великие Луки. Пусть радуется.
0: Великие Луки?
1: Угу.
0: Прикольно. Сегодня узнали,
1: что... У тебя дома обычный лук.
0: А у него великий, да?
1: Да.
0: А в Брянске, как называется,
1: Барабуля.
0: Барабуля. Вообще. То есть можно сказать, что у тебя классный лук, хорошо выглядишь, у тебя хорошая барабуля?
1: Отличная барабуля. Сай.
0: Погнали. Включи тусовку.
1: А впереди игра под названием «Разбирайка». Финал нашей игры, поэтому успей принять в ней участие. Отправляйся в группу ВКонтакте, отправляйся в наши мессенджеры и максимально смешно расшифруй аббревиатуру «Лига». Л-И-Г-А. Кто будет смешнее, тот получит подарок от Радио ДФМ.
0: Да, в нашей лиге тоже бывает чемпион, да?
1: Mm-hmm.
0: Так что выберем их буквально через пару-тройку песен. Это шоу «Разбудилники». Разбудилники. Включи

0: будильнике на Радио ДФМ.
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show on DFM. Импровизация высшей пробы.
3: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
1: Горячее, острое и откровенное.
3: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше.
1: Шоу с естественным интеллектом.
3: Лежим на диване, пьем смузи, джуз, и думаем о том, как провести субботу.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
7: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
12: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
13: ОСАГО в Альфа-страховании.
14: Вот настоящий порядок.
15: Платят быстро, онлайн,

0: и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
2: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
3: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВ ВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе Trade-in в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Мамаса и мамаса, мама макуса. Хеллоушки, ди красавцы и красавицы. Если расшифруешь НЛО, как надо лечь обратно. Ну, сорян, вставай, это антисон шоу.
1: Разбудильники.
2: В студии антиснотворная мадмазель Катя Бодрова.
3: Как мы вспомнили, рыжий диджей Саймон.
2: Бывший рыжий, видишь?
3: Бывший рыжий.
2: Надо вернуть, да, все-таки, да?
3: Да, хотим тебя видеть в новом цвете волос.
2: Ну что, сейчас наши потрошители аббревиатур покажут себя в игре «Разбирайка».
3: Аббревиатура, которую нужно расшифровать, Лига, Л-И-Г-А. Расшифровываем в группе ВКонтакте под последним постом и в нашем мессенджере.
2: Так, у нас были что? Лежу и громко активно отдыхаю. А почему отдыхаю? А, слип напишется. Понял.
3: Громко, активно. Отдыхать лежа? Интересно. А Лидия Ивановна гуся атаковала. От Вячеслава отверстия.
2: Ну, где есть буква Г, но всегда гусы или гуся. Так, лень имеет грандиозные амбиции, пишет.
3: Несколько сразу картин в одной. Лунтик искал Гермиону в Астрахани.
2: А, Лунтик — это розовый мужик, который,
3: розовый,
2: да?
3: Розовый мужик, помнишь?
2: Что у нас еще тут есть? Люди ищут, где адекватность.
3: Всегда. Это не просто расшифровка аббревиатуры.
2: Это как бы, это как говорится, это жизненная кредо.
3: Лев играючи гонял антилопу.
2: В Африку попали, ко мне в гости. Так, что еще есть? Опять лень. Лень и гениально адаптируется.
3: Ленивый и голодный аллигатор. И все же, если выбирать лучший комментарий в группе ВКонтакте, мне кажется, побеждает парень, который выбрал целую линию, спортивную. Это Денис Керносов. И оставил две версии классные. Лучший испанский гонщик Алонсо, лучший игрок года Аршавин.
2: Ну, мне кажется, вместо Алонсо я бы взял Аршавина.
3: Лучший испанский гонщик Аршавин? Так ты хочешь?
2: Даже лучше так звучит, вообще еще лучше.
3: Да, просто супер. Денис, идеи классные, за это ты получаешь подарок от радио ДФМ.
2: А слушай, в мессенджере даже не знаю, кого брать-то. Люди ищут, где автобус, или что там еще было интересное. Лень и гениально адаптируется, или лежу и громко, активно отдыхаю.
3: Вот мне интересно, как это? Лежу и громко, активно отдыхаю. Давай за это.
2: Окей. Вот энергосбережение закончилось.
3: Поздравляем победителя игры «Разбирайка» и вручаем подарки от Радио ДФМ.

0: А нельзя просто взять и ложить.
1: Реклама. Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Кар-кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на Кар-прайс-прайс.
3: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
4: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: А кто эта счастливая мама?
7: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
6: А что это за ясный взор?
8: А ясный взор – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
9: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
12: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
13: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
14: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.

0: никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Нам тоже знакома ситуация. Снял классное видео, а музыку какую наложить не знаешь. Но с появлением рубрики «Нет трек» все решаемо. Здесь мы ставим треки, которые активно гуляют по просторам интернета.
3: Да, и часто бывает, что 90% успеха видоса зависит от звука, да?
2: Да, именно песни.
3: Ну что ж, сегодня в «Нет трек» песня под названием «Энзроу». «Ты не бойся ночи». Трек, который вышел еще в апреле, но разгоняться он начал летом. А к концу лета превратился в вирусный звук для коротких видосов. Но под него уже сняли более 1,5 миллиона роликов. Именно роликов 1,5 миллиона. И тут снимают и про отношения детей, друзей, вечеринки, шашлык и даже про бытовухи. Так что слушаем не трек «Энзроу», «Ты не бойся ночи».

0: Влад, что скажешь?
1: Это ИИ. Начнем с этого.
0: Ну, да. Ну, об этом об этом не все знали сначала. Об этом...
1: Очевидно же. Не понимаю, как вот можно не определить, что это ИИ.
0: Ты сейчас прокачала со временем, ты уже умеешь распознавать, да? Но вначале многие не... И до сих пор, кстати, ты же человек из мира музыки.
1: Да.
0: Так, и что еще скажешь?
1: Что еще? На какого-то артиста похож стиль, прям слизано.
0: Причем несколько артистов.
1: Несколько артистов. Да-да-да. И вот мне интересно, ты говоришь, что снято более 1,5 миллиона видео на этот трек.
0: Роликов, да.
1: Причем самых разных тематик, в том числе бытовая. Интересно, на какую бытовую ситуацию можно наложить эту песню?
0: Почему бы и нет?
1: Мою посуду.
0: Но ты не бойся ночью, я рядом. Я всегда вообще боялся, но когда я был маленьким, выключать свет, когда я спал.
1: Я большая боюсь это делать ночью.
0: Вот, включи звук, ты не бойся ночью, он рядом. Вот теперь выключи свет.
1: Что касается именно самого трека, наверное, вкусовщина мне не очень зашло. Но почему это вирусится, я как бы понимаю. Потому что похоже на очень популярные треки, на популярных артистов. Бит такой узнаваемый. И вот это вот что-то...
0: Речитатив?
1: Речитатив. И сам припев, где исказили женский голос, тоже людям заходит.
0: Ты не бойся ночью. Так, что я скажу про этот трек? Этот трек, как раз ты правильно подметила, что трек пережил второе, даже вдохновение, взлет. Потому что первый взлет, послушали, о, прикольный трек. А второй взлет, как бы сказать, помогли хейтеры.
1: Да?
0: Да, то есть, что хейтеры начали писать? Это же, потом узнали, что это ИИ трек. И вот одним трек оказался романтичным и душевным. А хейтерам они как бы считают, что это совсем эталон колхозного звука.
1: Вот я к хейтерам присоединяюсь. Вот.
0: Ребята, мне трек зашел. Я всегда знал, что у меня вкус колхозный.
1: Да и не колхозница. Буду называть себя так.
0: И этот трек еще в стиле, так и это называется car music. Это такой медленный deep house, который для громкого звука в машине. Ну, не знаю, мне зашел. Так что я всегда был колхозником. Так что слушаем, танцуем. Кать, не бойся ночи. Я ведь я всегда далеко рядом.
1: Спасибо.
0: Это шоу «Разбудилники». Для всех. И для городских, и для всех колхозников.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама. Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей. А еще вас ждут эксклюзивные герои.
6: Только в ленте.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» «Неоферта» действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Акция с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Топ покупок месяца.
9: Амода C5. Добавить стиля.
10: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
11: Амода C7. Собрать все взгляды.
12: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: А дальше тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И здесь человек, который постоянно мониторит рынок труда зачем-то.
4: Ну, надо же.
3: Я надеюсь, Ай, в этот раз ты звонил не для того, чтобы устроиться на работу.
4: Ну, я просто хотел пойти, но по пути экзибита, понимаешь? Многие же не знают, что он рэпер. Все считают, что он автослесарь. Вот, так что я попробую, посмотрим, что из этого выйдет.
3: Свежий пранк от Саймона. Слушаем?
4: Yeah.
5: Алло.
6: Доброе утро. Я хочу работать у вас автослесарь.
5: У вас образование техническое?
6: Я закончил самокатостроительный техникум в Мутном материке.
5: Где?
6: В Мутном материке.
5: Так а вы живете в Москве?
6: В Мутном живу, но могу переехать.
5: И возраст какой у вас?
6: Мне 17.
5: Сколько?
6: 17,5.
5: Еще раз.
6: 18 уже исполнилось.
5: 18 лет?
6: Да, да.
5: И вы уже закончили что?
6: Самокатостроительный техникум в Мутном материке.
5: Я так, а вы тогда... Нет, нам нужен автослесарь, а нам не нужны...
6: Да, я слесарь, я работал с экзибитом. У нас много было интересных проектов. Я ставил мясорубку на капот. Мы выпускали самокат с гладильной доской, представляете? И еще ставили шашликатор на пассажирском сиденье. Представляете? Я мастер на все руки и ноги, так что не переживайте.
5: Ну, тогда нужно что-то. В понедельник позвоните мне на этот телефон, и я с вами назначу собеседование.
6: Хорошо. Спасибо.
5: Все, спасибо.
7: День добрый, Сталин.
6: Добрый день. Я звоню по объявлению. Вам нужен автослесарь?
7: Да. Вы кто по национальности, я стесняюсь спросить?
6: Я приехал из Африки.
7: Вы африканец?
6: Да, африканец с русской душой.
7: Ну, это даже и очень интересно.
6: Вау, представляете, я однажды чинил тачку в Африке, и внутренний голос сказал, мне лететь в Россию и работать радиоведущим на радио ДФМ в шоу «Разбудильники» и позвонить вам. Как вас звать?
7: Александр, он сказал позвонить.
6: Да, Александр, и он возьмет меня на работу.
7: Обязательно я вас возьму на работу. Вы гражданин какой страны?
6: Нигерии.
7: Гражданин Нигерии. Прикольно. Приезжайте на собеседование, пообщаемся.
6: О, круто. Зиба-зиба.
7: Все, всего доброго, до встречи.
0: На радио ДФМ. Разбудят тебя разбудилники. Разбудилники. Живые будильники.
2: Включи разбудильники на радио ДФМ.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Чик-чик-бум!
2: Рэп-прогноз.

0: Полезная привычка.
1: Погода. Ну, хоть на денек бабье лето заглянуло. Плюс 17 в столице сегодня солнечно. Максимум на сегодня плюс 24 и без осадков.
2: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
3: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженое. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» — строим счастье для людей.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Мобискар Автостекло» заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
8: «Мобискар Автостекло» заменим быстро и легко.
10: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
11: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
12: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Вторую воду «Шишкин лес» ты зачем взяла?
14: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с

0: микроемочкой на покупки.
1: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
2: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
5: Right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что...

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня Сай признался, что он колхозник и гордится этим.
2: Да, и колхозные песни обожаю вообще играть.
1: Обсудили возвращение раскладушек и узнали, что такое барабуля. Помнишь?
2: Лук
1: в Брянской области. Да. Пора прощаться, меня зовут Катя Бодрова. И как говорит клавиатура, можно просто клава.
2: Или больше ничего не говори, да? Так, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мерио Куланджа, ди народ, желаю, чтобы сегодня все складывалось само. Дела, деньги, отношения и даже носки после стирки. А так, всем зашибенного дня. Везде в соцсетях я диджей МС Саймон. Всех целую, чмоки и пауки.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

радио. DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 10.

0: на Radio DFM Once Again and Again. Это очень хорошо перекликается, как мне кажется, с утренним настроением, когда кофе хочется еще и еще. И как можно больше, чтобы, знаете, хоть как-то взбодриться. Между прочим, чашечка любимого напитка может не только бодрить по утрам, но и, как выяснили ученые, эта сама чашечка способна приостановить старение. Говорят, что исследование продолжается на эту тему, но там уже немало предпосылок, что кофеин, скорее всего, обладает вот этим вот омолаживающим эффектом. Поэтому вдыхаем аромат любимого кофе, употребляем по глоточку и продолжаем не только бодриться, но и молодеть. Почему бы и нет? Под самые лучшие треки мы включаем тусовку. С вами уже я, Тимур Белов. Всем от меня привет. И в ближайшие минуты обещаю Topic, Anada, 54 Ultra и также DJ Goja, Michiko. Вот с этой работы и продолжим.
1: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования. Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
3: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица», филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: А теперь тусовка.
5: DFM.
4: Потому что радио.

0: реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.

на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 840.

0: 1.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Радио Ди ФМ.
1: Последние пару минут Wake Me Up от Avicii на Радио Ди ФМ послушали. Проснуться можно от разных вещей, я согласен, иногда не очень приятных, но бывает и наоборот. И если говорить о приятном, то в Китае нашелся весьма сообразительный такой парень, который придумал, на чем можно заработать. И знаете, что он придумал? Он придумал салон, где людей чешут за деньги. Все очень, на самом деле, очень просто работает в этом салоне. Сотрудники надевают специальные накладные ногти и начинают чесать спинку на массажных столах. Говорят, что это очень расслабляет, снимает стресс, улучшает сон. Ну, если честно, я верю, конечно, в эту историю, потому что стоит только вот представить ту штуку. Как же она называется, я забыл, которую вот надеваем на голову, да, для массажа. И так приятно тебе становится. Ух, прям мурашки повсюду. Вспомнил. Мурашка. Мурашка так называют эту штуку. Так вот, в Китае почесать спинку вам готовы за 4000 рублей в час. Сейчас бизнес приносит владельцу, который все это придумал, около, если переводить на наши, 1,5 миллиона рублей в месяц. Неплохо, если это чистая прибыль. Вот приходит же людям, да, гениальная идея в голову. Нужно иногда, мне кажется, и к своим мыслям, порой даже очень странным, идиотским прислушиваться. А вдруг разбогатеешь? Пару слов именно о погоде. Сегодня температура воздуха за окном плюс 22-25, вечером плюс 19, облачно. С прояснениями осадков на протяжении всего дня не ожидается. Влажность воздуха 43%, а ветер при этом южный 4 метра в секунду.
2: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Капибара».
7: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
9: Ты зумер? Отлично! Тебя-то мы и ищем. Мчи на сайт thegirl.ru, пройди опрос о поколении зумеров и получи за труды классный бонус.
10: 18+, сроки проведения до 5 октября.
11: 6 миллионов человек слушают фирменные ремиксы Радио Ди ФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.
12: Welcome back, and right now.
11: А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM. Потому что Радио Ди ФМ.

машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Радио Ди ФМ.
1: Я согласен на все 100%, когда твои уши слушают такие временем проверенные хиты, тогда и тело как-то начинает реагировать моментально. Вот у меня на трек Miracle всегда такая реакция, сделать погромче. Послушали мы только что Каскаду на Радио ФМ, слушали очень громко, я надеюсь, вы тоже. Меня зовут Тимур Вилов, всем от меня привет, хорошего настроения. И для тех, кто вдруг потерялся в пространстве и забыл, какой сегодня день недели, ну такое бывает иногда. На всякий случай давайте напомню, четверг, 10 сентября 2026 года, если что. Если вы искали повод для праздника, ну, два вам я точно смогу подкинуть. День тыквы сегодня отмечается и день поиска в интернете. А теперь вы понимаете, да, что эти два праздника можно как-то связать и соединить. Заняться поисками рецептов, что можно сделать из тыквы. И отправить потом, не самому же этим заниматься, да, своей второй половинке рецепта отправлять. И пусть она там что-нибудь сделает сегодня вечерком. Тыквенное.
0: Радио ДФМ.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибара».
2: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM.

DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Radio DFM.
1: Radio DFM.
2: Ну а мы тем временем продвигаемся вперед. Меня зовут Тимур Белов, всем от меня привет. Кто как, кто на авто, кто на автобусе, в маршрутке, метро. А может даже мото история вас гораздо больше привлекает и интересует. Эх, правда обидно, что скоро придется закрывать сезон. Говорят, что 19 сентября, по-моему, закрытие, да, уже на следующей неделе. И в честь этого в Москве на Садовом кольце пройдет мотофестиваль. Гостей ждут развлекательная программа, выступления артистов, вход свободный, веселье, как всегда, драйв и позитив. Ох, жалко, конечно, что так быстро пролетел этот мотосезон. На следующей недельке будем уже окончательно присаживаться на четырехколесные виды транспорта. Поэтому любителям мото отдельный привет. Ну и всю следующую недельку можно прокатиться с ветерком. Наслаждайтесь.
1: Погода.
2: Кстати, сегодня ветер в столице южный, скорость его составит 5 метров в секунду, температура воздуха за окном плюс 22-25, вечером до 19 тепла, облачно с прояснениями, осадков не ожидается лишь только ночью. Влажность при этом 43%.
1: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
1: О, Капибара. Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школа и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню 3 версии «Вителла Тоната», ребра и брискет из смокера, рыбы и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.
1: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте. Радио DFM. Включи тусовку.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Стандарт на Радио ДФМ только что. Но если вам нечто подобное, а скорее всего даже лучше, необходимо получить утром, тогда просыпайтесь в нашей компании. Шоу «Разбудильники», как всегда, с 7 до 10 по Москве, с нами на Кате. Эти бодрые люди абсолютно разными маршрутами добираются до студии, разными маршрутами, я проверял, да, и все ради того, чтобы разбудить вас и как следует взбодрить. Сегодняшний, между прочим, сеанс я тоже прослушал, было все успешно, и завтрашний я могу со 100%, да нет, 200% гарантии даю вам, что будет еще лучше, можете не сомневаться. Поэтому включайте «Разбудильники» завтра в 7 утра по Москве, в 7.00. Ну а вот в самое ближайшее включаем тусовку в компании Minelli, The Second Voice, еще раньше DJ Goja. Michiko, дождитесь.
1: Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат...
5: Мамочке нужно ее оружие.
4: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере.

0: Натис. Категория 18+.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.

0: Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: О, Капибара. Right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM. DFM.

Вы любите Радио ДФМ? Теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
8: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС Татнефть из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС Татнефть двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
3: Акция действует на АЗС Татнефть по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
9: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.com.

0: Радио Ди ФМ.
1: I can't stop. Это действительно про нас. Не останавливаемся. Ну и, дорогие друзья, специально для тех, кто не все усвоил еще вчера вечером во время презентации Apple, давайте все-таки зафиксируем, окончательно запомним, какие новинки нас ожидают. Потому что вчера могли не все запомнить. Ну, понятное дело, очень много чего было. Представлены iPhone 18 Pro и Pro Max. Смартфоны выйдут в четырех цветах. Бургунди, серым, черным и голубом. Новый Apple Watch. Теперь они непрерывно измеряют сердцебиение каждые 5 секунд. Это тоже полезно. Оценивают здоровье и сон. Ну, я не могу сказать, что это прям вау, но обратить внимание стоит. Но есть новинка, которую Apple представила впервые. Это складной iPhone. Давайте запомним название.
2: This is iPhone Duo.
1: Складной iPhone, телефон, iPhone Duo. Представляете, как сейчас на эту новинку смотрят обладатели Android, которые уже давно такое получили? С ума сошли, что ли, они смотрят на всех обладателей iPhone? Что самое главное, одна из функций, ваша вторая половинка, когда вы ее будете фотографировать, теперь сможет видеть, как она получается. Потом тебе никто не скажет, что это ты не так сфоткал. Сколько все это стоит? Я, даже говорить не буду, можете сами все это узнать и поудивляться. Я лучше давайте уступлю место Артему Скорбогатому. Его встречайте уже в следующем части. Ну а я, Тимур Белов, вернусь завтра. Это Радио Ди ФМ, включайте тусовку вместе с нами и всем легкого продолжения дня.
0: Погода.
1: Температура за окном плюс 22-25, это максимальные показатели. Сегодня вечером до плюс 19, облачно с прояснениями. Ближайшей ночью ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Влажность воздуха при этом 45%, а ветер южный. Скорость его составит 5 метров в секунду.
0: Реклама. Второй гель для труб X-Stormer Turbo. Ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 999,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупке.
0: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 2018 ноября 2026 года. Информация об организации и правилах количества призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.

0: Ведущий группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара». Мы в сети. vk.com/dfm.
4: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Если вы яблочник и не смыслите своей жизни без покупки нового гаджета, то готовьте, пожалуйста, ваши кошелечки. Но только сразу в раскрытом виде, пожалуйста. Ибо Apple представила новую линейку айфонов.
1: Сколько можно? Сколько можно?
0: Ну, покуда есть спрос, будет и предложение. Это модели 18 Pro и Pro Max, а также раскладушка Duo, которая одновременно стала самым большим и самым тонким, и самым дорогим смартфоном компании в истории. Как сообщается, работать эти мобилки смогут до 45 часов без зарядки, ну а стоить... Российский ценник пока не ясен, но известно, что самый первый новенький iPhone, который примчит в нашу страну в день его официальной премьеры 18 сентября, продадут за 1 миллион рублей. Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый. Теперь вам есть над чем подумать, пока звучит...
2: Реклама.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Кэш можно.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рубль.

0: Лями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
0: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
1: ООО «Капибара». Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. DFM. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
2: Как понять, что ты уже взрослый?
3: А?
2: Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
1: И поймут друг друга с полуслова.
3: Пурга!
2: Пурген! Перец!
3: Пиндел!
2: Перец!
3: Пиндел! Следующее слово!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
11: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва.

0: Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrift.ru. 0+.
2: Up the next.
1: А дальше тусовка
2: on DFM.
1: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю перевернуть нам всем вместе календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, 11 сентября 1609 года английский мореплаватель Генри Гудзон открыл остров Манхэттен. А вот 11 сентября 1834 на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в память побед над Наполеоном установили Александровскую колонну высотой 47,5 метров, которая нынче является самым высоким монументом в мире. Кроме того, в этот же день, но только в 1888 году, в Торонто впервые в мире записали человеческий голос. За это спасибо Эдисону и его фонографу.
1: Сегодня 0 часов 52 минуты 10 июня от 7902506.
2: О погоде.
0: Сейчас по ощущениям 24 градуса и ясно, а завтра? Завтра все шиворот на выворот. Максимум плюс 16 и дождливо.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в ясном взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
5: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
7: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
9: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
9: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
9: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
11: ООО «Капибара».
12: Ты зумер? Отлично! Тебя-то мы и ищем. Мчи на сайт thegirl.ru, пройди опрос о поколении зумеров и получи за труды классный бонус.
13: 18+, сроки проведения до 5 октября.
14: Все официальные ремиксы Радио Ди ФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить плейлист Ди ФМ.
15: Welcome back, and right now...
14: А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Это Кельвин Харрис и Джази. Satisfy мелькнули со своей новиночкой на радио DFM. Ну а что до новостей, то в Японии, пока мы тут с вами заняты своими делами, анонсировали чемпионат по сну. Задача участников, собственно, за 90 минут уснуть быстрее всех. У кого это получится, тому приз 1 миллион рублей на наши. Также отдельно наградят за самый глубокий сон и самую необычную позу. Правда, уснуть еще нужно постараться, ведь специально не высыпаться перед турниром запрещено. А во время процесса участников постоянно будут пытаться разбудить.
1: Это дичь.
0: Дичь не улетит, она жареная. В нашем случае она может только провалиться в глубокий сон. Всем бодрого доброго! С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого продолжения рабочего дня в нашей компании.
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
7: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
8: Мамочке нужно ее оружие.
7: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натис. Категория 18+.

0: Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: О, Капибара. Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших на прошлой неделе открыл трек Don't Wanna Go Home, Медуза и Henry Camomel.
0: Второе место.
2: Претенденты очень быстро залетел трек Satisfy, Келвин Харрис и Джази.
0: Первое место.
2: Ну а лидером на прошлой неделе остался тот же трек, что и был. Shades of Blue, John Summit, Devolt и Julia Church.

0: эту субботу в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: В Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
5: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте плати частями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. УГРН 102-773-988-54-58.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Трям-пам-пам. Ну что, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробуем вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. Отметить сегодня можно Всемирный день комплиментов. Ну или же день, когда виноват кто-то другой. И если вдруг вы где-то накосячили, то смело и без зазрения совести утверждайте, что...
1: Это не я.
2: О погоде.
0: 23 градуса по ощущениям прямо сейчас. Ясно, а завтра все шиворот на выворот. Максимум плюс 16 и дождливо.
2: Реклама.
3: Вторую пачку кешью, Сёмушка, ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две, а еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
6: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: ООО «Капитал».

0: Соответствующая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Мой Стадо Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Ты зумер? Отлично! Тебя-то мы и ищем. Мчи на сайт thegirl.ru, пройди опрос о поколении зумеров и получи за труды классный бонус.
4: 18+, сроки проведения до 5 октября.
5: Welcome back, and right now...
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Becky Hill и Good Boys Lose Control только что на радио DFM. Ну а тем, кто до сих пор не притронулся ни к одной из книг Льва Николаевича, можно смело выдохнуть и, не напрягаясь, с ним даже пообщаться. В Яндекс.Браузере и умных колонках с Алисой появился Лев Толстой. Если задать ему вопрос, то он великодушно ответит вам цитаты из своих произведений или дневников. Ну или пожелает что-нибудь хорошенькое.
1: От всей души,
0: желающий
1: вам блага.
0: Присоединяюсь. Всем здрасте-мордасте. С вами все тот же Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
2: Реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо поднывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разрушающий.

0: Нагревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
0: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда. Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.

0: Electro. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: О, Капибара.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
2: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Шоу с естественным интеллектом.
2: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
3: Да, за мой счет.
2: Все, банкет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.

0: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: Вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
3: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
7: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
12: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
14: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Кэш-можев.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

house.

0: Завтра, дорогие друзья, давайте-ка расскажу, какая такая движуха творится на просторах нашего не только шоу-бизнеса. Итак, голкипера ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова номинировали на премию «Friends Football» как лучшего вратаря года. Мэри Гу поступила в христианскую академию, а команда Канье Уэста на фоне неопределенности с выступлениями в Санкт-Петербурге решила рассмотреть вариант с концертом в Москве.
1: Ой, когда все это кончится?
0: На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 24 и малооблачно. А завтра? Завтра все шиворот на выворот. Максимум плюс 16 и дождливо.
3: Реклама.
4: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
3: ООО «Капибара».
7: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум. Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт. Идем в Петрович.
8: Акция до 4 октября 2026 года. ООО «СТТ Петрович». Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: Ты зумер? Отлично! Тебя-то мы и ищем. Мчи на сайт thegirl.ru, пройди опрос о поколении зумеров и получи за труды классный бонус.
10: 18+, сроки проведения до 5 октября.
11: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
11: On DFM.
3: Потому что радио DFM. DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

это хорошо, и для здоровья полезно, и для дисциплины. Посоревноваться можно, по крайней мере, но только слишком уж много делать надо для этого, да? И в Японии вот предложили альтернативу, более подходящую для нас соревнование. Друзья, там пройдет чемпионат по сну. Причем победитель заберет аж 1 миллион рублей, если на наши, даже больше немножко. Задача простая, это проспать 1.5 часа, лучше остальных будут измерять фазы сна, скорость засыпания и даже обещают отвлекать, ну и будить, разумеется. Но я думаю, такими историями не напугать тех, кто умеет спать в электричках и маршрутках, да? Ну и тот самый случай, когда ты проспал работу и действительно подзаработал. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, надеемся, что вы выспались.

0: Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: О, Капибара. Welcome back, and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Оказывается, не просто так говорят, друзья, что в России люди щедрые и люди, которые всегда готовы простить. И это действительно так, судя по исследованию. В России люди живут, которые действительно прощают долги, которые им должен кто-то отдать. Да, более половины россиян, друзья, не требуют долг обратно, судя по исследованию, ну, если сумма до 5000 рублей. Так что, если вдруг у вас много друзей, тогда вы знаете, что делать. Ну и, как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей и попроси у них 5000, половину потом не отдашь. Ну а мы всегда готовы отдать еще больше музыки вам, друзья. Напомню, что можно зайти к нам на сайте fm.ru или в мобильное приложение и послушать наши интернет-станции. Там тоже много чего интересного. Залетайте и слушайте обязательно.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Погода.
0: Погода сегодня прекрасная, вот бы вся осень была такой. У нас за окном 24 градуса, друзья, ясно в эту минуту. Вечером тоже будет ясно, там плюс 21. Завтра уже дождь ожидается, она будет от плюс 19 утром, к вечеру будет плюс 14.
2: Реклама. Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
5: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями.

0: Через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
0: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
1: ООО «Капибара». Welcome back, and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM. DFM.

радио DFM. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Как недавно рассказывал, ученые открыли новый способ добывать молоко намного питательнее, чем коровье. И это, друзья, тараканье молоко. Даже вот недавно вручили Шнобелевскую премию за это. И оказалось, что они действительно собираются это делать. Так что помните песню «33 коровы»? Возможно, эти самые коровы у вас уже где-то по кухне бегают. Ну и как-то потеряла вес фраза «не на корову играем». Привет, ребята, меня зовут Женя Кротов. У нас пока без изменений. Все так же музыку слушаем. Ну и, конечно, делаем громче. Впереди ее еще много.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.

0: Возрастное ограничение 13+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: Контролирующая группа МСФ. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
3: ООО «Капибара».
4: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. Oh, yeah,
1: красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
3: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
4: Наша традиция уже.
3: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
1: И сообщат неочевидное очевидно.
4: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
10: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В «Ленте»

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5-телеком-холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. Пауз Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 30 сентября 2024 года.

0: 2006 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
0: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Неделя близится к завершению. У нас четверг, 10 сентября. Какие праздники и события? Посмотрим вместе. Сегодня празднуется День поиска в интернете. Но это мы каждый день отмечаем. Еще сегодня празднуется Международный день макияжа. Ну, сразу хочется девушкам сказать, что вы и без него хороши. Но если хочется, то ладно. А еще, между прочим, сегодня уже 12 лет отмечается День замедления интернета. Пу-пу-пу, кто бы мог подумать. Ну, 10 сентября День замедления интернета. А 31 января отмечается день без интернета. Так что вот, уже знаем, сколько времени это займет. Привет, ребята, меня зовут Женя Кротов. Еще один час классной музыки впереди. Я уверен, что вы приятно его проведете. А тем более, далее здесь наше вечернее шоу «Встречайте». Я же на этом моменте прощаюсь. Меня зовут Женя Кротов. Пока всем.
1: Погода.
0: Ну и про столичную погоду. На улице классно и хорошо. Ясно, 24 градуса. Вечером у нас также будет ясно, плюс 21. Завтра будет от плюс 19 утром до плюс 14 вечером. А еще дождь ожидается.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шизовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: «Лента» и «Окей» — одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженые. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
7: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
9: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
10: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за один час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
9: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
11: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
12: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик ЧЕ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: В «Гиперленте» и «Окей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
14: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
13: Гипервыгода в каждой покупке.
14: Все подробности на lenta.com.
1: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню – три версии «Вителла Тоната», ребра и брискет из смокера, рыбы и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.
15: А теперь...

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: друзья, меня зовут Юля Погой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Мне тоже в детстве делали реакцию манту и тоже иногда назначали дежурные по частоте. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь выздоровление у человека произошло. Дмитрий Попов.
1: Исцеление. Всем привет.
0: 10 сентября 2026 года, четверг. Сегодня день пивной кружки, день тыквы, день занюхивателя. Что такое занюхиватель?
1: Препарат какой-то.
0: Не знаю. День разноцветных букетов, день поиска в интернете, также международный день макияжа. Девочки, кто красится каждый день, вам аплодируем. Кто не каждый день... Ну, кончили аплодировать. Так, день альпака. У меня свитер есть, шерсть альпака.
1: Ой,
0: да,
1: такая хороший, теплая
0: такой,
1: штука.
0: Мягкий, угу. Да. Так, еще что у нас? Анна Скирдница. Ну, это по славянскому календарю, фиг знает, что это означает. О, сегодня еще день святой наивности, поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Друзья, нужно продолжить фразу. Я такая наивная, что? Или я такой наивный, что? Я первая могу начать. Я такая наивная, что до сих пор верю, что Ольга Бузова всегда поет живьем. Да. Я такая наивная, что когда кто-то идет без очереди со словами «меня только спросить», я верю, что человек реально вот выйдет через секунду. Я такая наивная, что когда мужик тупо пялится на мою грудь, я думаю, что он просто сосредоточенно ищет мою душу.
1: Конечно.
0: Конечно, ее. Конечно. Пытается обозначить, где же она, вот такая чистая и светлая душа. Дмитрий.
1: Ну, ты меня хорошо знаешь, я верю в искренность фразы «верну завтра».
0: Да.
1: Ну, и, конечно же, постоянно верю в победу любимой команды. Наивно продолжаю это делать.
0: Ну, надо признать, она вас не так часто и подводит.
1: Ну, в последнее время да, но...
0: Да. В конце концов, понимаете, Дмитрий, кто-то любит корюшку, а кто-то мясо. Вот, давайте поаплодируем друг другу за то, что сегодня мы будем с вами обсуждать тему «Я такой наивный, что?» или «Я такая наивная, что?» 100% отдадим нашу фирменную суперстильную кружку DFM. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. Плюс 7 965 115 5115. 965 115 5115. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
5: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правила ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица», филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пауза, Сбербанк.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи сегодня про этот лунный день. День, на самом деле, надо признать, неплохой. Сегодня у нас 29-е лунные сутки. В 4:35 утра стартанул этот день. И, собственно, наступил финал цикла. День этот даже можно считать, что опасен для тех, кто идет против течения. Аварийность, конфликты могут возникать там, где нет смирения и осторожности. Эзотерическая традиция советует сегодня очищать жилье. Свет живого огня, свечи, аромат... как какой-нибудь травы правильной, то есть полынь, багульник, разгоняют застоявшуюся энергию. Но если у вас никакой такой подобной истории нет, то вы можете просто взять, например, вот эти вот ароматические палочки, с ними походить.
2: Укроп.
1: Укроп воняет.
2: Тоже
1: нет, ну тоже. Ну, я не знаю, Попов, ты можешь брать укроп, понимаешь? Что я буду тут тебе? Вот, но
2: я
1: лучше,
2: свободный человек.
1: Вот именно. Лучше все-таки взять специально для этого предназначенные ароматические палочки. Потому что укроп что? А если он загорится как-нибудь нехорошо?
2: Согласен, техника безопасности может
1: вот
2: быть нарушена.
1: Вот именно.
2: Да.
1: Друзья, дети, спички детям не игрушка. Так, что нельзя делать 29-й лунный день? Начинать новые проекты. У них не будет энергии роста. Верить всему, что говорят, и подписывать документы. Лунный день сегодня полон иллюзий обмана. Носить на себе изделия из кожи. Это усиливает темную энергетику дня. У тебя есть что-нибудь из кожи?
2: Я тоже смотрю.
1: Принципе, у меня нет. Ничего нет.
2: Даже ремня, простите, дать некому.
1: Да, так что вот и все нормально. Так, оставлять дом в беспорядке и грязи. Хаос сегодня притягивает неприятности. Планировать будущее, кстати, сегодня тоже не надо. Планы будут размыты, как рисунок на песке. Что можно и нужно делать 29-й лунный день? Подводить итоги, раздавать долги, как материальные, так и моральные. Печь круглые пироги или хлеб. Считается, что вы печете свое маленькое солнце, и пока оно... пока настоящее светило скрыто. Очищать пространство от хлама, выбрасывать старые вещи без сожаления, соблюдать пост или воздержание, чтобы дух стал тверже. Зажигать свечки во всех комнатах, разгоняя сумерки, ну и прощать обидчиков, отпуская груз прошлого с души. Не забываем, друзья, что эта убывающая луна у нас новолуние вот-вот стартанет, и о нем мы поговорим уже в следующем часе. It's showtime. Ago! Ago!

0: Ну что, друзья, мы на самом деле прямо сейчас с вами продолжаем обсуждать тему.
1: Нужно продолжить фразу «я такой наивный» или «такая наивная». Что? Пишите свои ответы в группе «Радио ДФМ ВКонтакте». Свершилось, кстати говоря, чудо.
0: Какое?
1: В максимум можно оставлять комментарии.
0: Да вы что?
1: Да, у нас там есть группа, так что, ребята, там сейчас как раз эта тема. Все туда там тоже можно писать. Ну, конечно, проще простого. Приложение «Радио ДФМ». Скачали, послушали все, что есть в эфире и связались с нами в прямом эфире.

0: Так, вот что у нас тут пишут. Я такая наивная, что до сих пор верю, что Лазарев действительно встречался с Кудрявцевой.
1: Подождите. Подождите. Зачем вы сейчас вот это вот провоцируете нас?
0: Ну, я не знаю, по крайней мере, вот человек так написал. А уж анализирует. Кто-то поймет так, а кто-то поймет по-другому. Я такая наивная, что до сих пор, когда на рынке говорят, это Италия, это настоящая, это фирма, это же не просто какая-то дешевка, поэтому цена такая 3000. Да, это вот дорого, это настоящие от армяне. Вот. Или гуси. Это вот оно все. Я реально верю, пишет нам Алина, что это действительно не фейк.
1: Ну вот, кстати, девушка тоже верит в скидки 90 даже процентов. Не то, что там 50, до 90 доходит, верят в эти скидки.
0: Я такая наивная, что когда прихожу к зубному, мне говорят, да больно вообще не будет. Сейчас никому не больно уже, когда зубы лечишь. Я в это действительно верю, но каждый раз кажется, что все-таки все как обычно, все как всегда.
1: В последнее время я, кстати, слышал про зуб мудрости. Кто-то говорит, что вообще просто приходишь, ну вот как будто действительно комарик упал.
0: Да.
1: А кому-то, ой.
0: Вы знаете, я могу сказать, что мне то же самое. Говорили, что, боже, да вообще такая ерунда, ты даже не заметишь, там же все остальное. Ну, что я вам могу сказать? Во-первых, синячина, помнишь, какой у меня был, да, то есть это не так все просто. И если у вас есть возможность все-таки взять какой-то перерывчик в работе, хотя бы на несколько дней, мне кажется, это надо делать, потому что, может быть, у вас будет все окей, а может быть и не окей. И тут вот, извините, а у вас какие-нибудь важные мероприятия, например, назначены на
1: это. Кстати, надо переименовать его в зуб тупости.
0: Почему?
1: Чтобы не так обидно хотя бы было.
0: Я считаю, что это вообще можно назвать его зуб колдуна, например. Вот. Почему? Что? Потому что у кого-то он вообще не вылезает, понимаете? А у кого-то вылезает. У кого-то в раннем возрасте, у кого-то в позднем. То есть тут он как хочет, так и живет своей жизнью. Вот, потому что мудрость, ну, как будто бы обидно, если у тебя ничего не вылезло, и ты, значит, глупый. А опять же, не всегда этот зуб мудрости с возрастом проявляется. Иногда бывает прям в раннем детстве чуть ли не вырастает. Поэтому, вот, мне кажется, зуб колдуна – это хорошо будет. Что-то типа из Карл Шут. Вот что-то такое, типа. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро с вами поиграем. У нас же игра будет.
1: Да, мы попробуем с вами сыграть в игру методом тыка. Надеемся, что связь нас не подведет. Звоните 8-495-956-112. Если что, просто продолжим обсуждать нашу тему. Нужно продолжить фразу «Я такой наивный, я такая наивная, что?».
0: У нас тут просто что-то сломалось. Ничего. Только что. Ну ничего, сейчас починим. 3, 2, 1, go!
2: Реклама. 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг... тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на nash.dom.rf.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
5: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: «Мобискар Автостекло» заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: «Мобискар Автостекло» заменим быстро и легко.
8: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
9: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на nash.dom.rf. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
10: Лента и окей.

0: on DFM.
1: Let's go, Super People! В ближайшее время мы продолжим обсуждать нашу тему, как она звучит.
2: Что? Нужно продолжить фразу. Я такой наивный или я такая наивная что?
1: Не забывайте, друзья, что все самое лучшее озвучиваем с удовольствием. Ну а прямо сейчас несколько вот интересных фактов, которые тоже можно подумать, что только наивные люди в это поверят. Но это действительно так. Просто напоминаю, что мы живем в мире, где осьминоги видят сны. У выдр есть любимый камешек, который они носят с собой всю жизнь. У коров есть лучшие подруги. Вот у меня тоже подруга корова. Так, а у пчел разные диалекты танцев в зависимости от региона. То есть они в зависимости от того, где живут, танцуют
2: где-то
1: по-особенному.
2: Румбу, где-то яблочко.
1: А кошки мурлычат на частоте, ускоряющей заживление костей. Поэтому если вдруг у вас случилась какая-то такая неприятность, кошечку рядом положили, пусть мурчит, и, соответственно, будет быстрее все заживать. Лес после пожара в первую очередь выращивает цветы. Вот так. А дельфины дают друг другу имена и откликаются на них. Вот поверить невозможно, согласитесь. Ну а пингвины делают друг другу предложения, даря самый красивый.

0: реклама. Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей. За каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей. А еще вас ждут эксклюзивные герои.
11: Только в ленте.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получить

0: выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol on DFM.
1: Да, друзья, продолжаем мы наивно верить в то, что вы нам присылаете ответы на тему.
2: На наш наивный вопрос. Нужно продолжить фразу «Я такой наивный» или «Такая наивная что?»
1: Я такая наивная, что до сих пор верю во фразу своего 6-летнего ребенка «Мама, я больше так не буду». Но это еще ладно, когда 6-летний, а вот когда взрослый мальчик 40 говорит «Я больше так не буду» и дальше делает еще хуже. Вот это, конечно, уже грусть, тоска. Я настолько наивен, что верю в обещание шефа очень скоро повысить зарплату. Тут еще бывает премию дают. Вот, кстати, между прочим, если вы хотите новогоднюю премию, 13-ю зарплату, то вы уже должны сейчас как-то соломки себе стелить. Да, уже подготавливаться к этому вопросу, как-то начинать подлизываться. Ну, что-то уже делать так хорошо, чтобы это к Новому году никто не забыл, понимаете?
2: Просто самое время, да.
1: Я такая наивная, что работаю на должность специалиста более 5 лет и верю словам руководителя, что меня повысят, если я буду выполнять свои KPI и буду усердно выполнять свои обязанности. Я такой наивный, что когда девушка сказала «ты мне как брат», я еще подумал: «О, значит, у меня есть шанс». Еще я такой наивный, что когда мне говорят «не переживай, все будет хорошо», я уже начинаю переживать, потому что меня заранее предупредили. Это называется не наивность, это называется словом «тревожность». Потому что зачем тогда? Вот я, кстати, всегда очень с напряжением воспринимаю, когда мне звонят и говорят «только не волнуйся». Ну вот кто перестал волноваться после фразы «только не волнуйся»? Знаете, или вот это «стоишь, сядь». Сразу понимаешь, что что-то сейчас будет ужасное. Лучше сразу говорите, стоишь, ложись. Вот я, лежа как-то, мне кажется, в принципе, какие-то вещи легче воспринимаются по жизни. Вот. Дмитрий.
2: Вообще, в принципе, по жизни, да, все лежа лучше воспринимается. Я такая наивная...
1: Получается,
2: да,
1: у некоторых.
2: Да. Я такая наивная, что, пишет наша слушательница, что думает, что коллеги на работе собираются исключительно ради работы, а некоторые не пойми вообще, чем занимаются.
1: Я такая наивная, что верю, что две мои подруги, с которыми мы дружим втроем, не обсуждают меня за глаза. Ха-ха-ха. Этот треугольник, друзья, это самый прикольный момент, когда встречаетесь с одной подружкой, обсуждаете третью, третья со второй будут встречаться, будут обсуждать вас. Ну и так, в общем-то, по вот этому вот треугольнику Карпмана вы и ходите бесконечно.
2: Его название даже есть.
1: Ну, это психологическая история, когда преследователь, там, ну, в общем, вот, друзья. Обязательно, обязательно пишите нам что-нибудь интересное, и наша кружка вполне возможно достанется именно вам. Напоминаем координаты.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, прямой номер для сообщений 965-115-5-115. В Максе в нашей группе можно оставлять комментарии по теме, ну и, конечно же, приложение Радио ДФМ качайте, там можно отправить сообщение в эфир.

0: погоде, друзья. Прямо сейчас, сегодня в Москве облачно, без существенных осадков. Температура воздуха вечером 25-20, ночью обещают 16-15 и дождь. А завтра до 17 градусов тепла. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, влажность 67%, давление 744 миллиметра ртутного столба. Сейчас в Москве 24 градуса со знаком «плюс».
1: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Второй наполнитель «Кэтстеп» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть 1 000 000. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
6: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Центр управления «Мы дома».
11: Ого! Откуда это небесное тело?
10: Из нашего фитнес-центра.
11: А этот маленький спутник?
12: Из нашей школы.
11: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
12: Мы за ресторан.
11: Тогда начинаю отчет. 10.
13: Космический 9. Центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: А теперь тусов.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: разговор. Друзья, сегодня у нас тема.
1: Нужно продолжить фразу «я такой наивный» или «такая наивная что?».
2: Значит, я такая наивная, что когда мне говорят, сделай лучше ты, у тебя так хорошо получается, я делаю радостно. А потом это становится моей обязанностью навсегда. Я такая наивная, что кормлю голубей, пока они не взорвутся. Вот такое вот сообщение. Да, то есть, ну, они чувство насыщения это как будто бы и не знают, поэтому, видимо, кажутся все время голодными нашей слушательницы. Что верю в справедливость, а уже сейчас начинаю догадываться, а может быть, ее и нет. Я такой наивный, что когда начальник говорит, у компании трудные времена, зарплату всем прибавим попозже, я действительно верю, а потом вижу его новую машину. Я такой наивный, что жду благодарности от директора за выполненную работу в течение уже 12 лет. Я такая наивная, что верю в предсказания нумерологов.
1: А
2: вот. Ну, у нас, кстати, на следующей неделе в рубрике «Нужные люди» будет очень крутой нумеролог, который действительно в этом разбирается. Знаете, не из серии «двойки самые сексуальные», «тройки самые несчастные», «четверки самые богатые», там, ну, вот из этой категории, а по-настоящему разбирается в вопросе, поэтому будет очень интересно. Я думаю, что на следующей неделе нельзя это пропустить. Так, и еще я такой наивный, что до сих пор верю в то, что мои зубы забирает зубная фея, а не плохая паста.
1: Ну, если еще денежку кладут при этом, то это замечательно. Вот я такой наивный, что, заходя в магазин за хлебом, думаю, что куплю, конечно же, только хлеба.
2: Это вот прям действительно наивность. Потому что многие говорят, что если вы хотите, например, не потратить кучу денег, во-первых, есть лайфхаки. Нельзя приходить в магазин голодным. То есть ни в коем случае нельзя, например, после работы идти в магазин и там что-то покупать. Нужно составить список раз в неделю действительно покупать продукты. Тогда вы потратите намного меньше. А если вы после работы голодный, глаза разбегущие, руки загребущие, вот это вот все начинаете схватывать от жадности и от того, что желудок вам говорит о том, я хочу есть, я хочу есть, я хочу есть, то вы накупите очень много всего того, что вам потом и будет не нужно. Как говорят, потом открывают холодильник, да, половина испортилась, и непонятно, зачем покупали. Поэтому самое главное, это вот действительно приходить сытым, покупать какие-то продукты. Это очень важно.
1: Маленькую корзинку тоже берите с собой. Не вот эту телегу потом тащить, а вот просто маленькая корзиночка, все, что туда поместилось. Все, все.
2: Ну, многие даже говорят, вообще нельзя брать корзинку. Лучше в руки, вот все, что в руки попало.
1: В карманы да, поместится.
2: Да. Ну, то есть то, что вот у вас есть возможность унести одномоментно, то, значит, вам и нужно. А вот когда вы каждый день набираете полную корзину еды, то действительно потом чаще всего все и выкидываете. Друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать вашу наивность. Главное, пожалуйста, ну, не забывайте наши координаты.
1: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, прямой номер для сообщений 965-115-5-115.
2: Ну а и... еще в этом часе мы поиграем методом тыка и будем проверять интуицию. Да. Так что звоните.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В «Ленте».
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят сегодня астрологи, расскажем подробно. У нас новолуние тут уже маячит, фактически, друзья. И в этот период, конечно, нужно немножечко замедлиться, нужно остановиться, потому что 29-й лунный день закончится вот ночью. Там, кстати, стартует у нас в 6:05 утра 30-й лунный день. Длится он будет ровно 20 минут. 20 минут для 30-го лунного дня выделено вот в этом месяце. Иногда, кстати, он бывает чуть дольше длится. Ну, вот в основном действительно он короткий. А потом в 6:26 у нас уже новолуние. И что важно делать в этот период? Это волшебное время для того, чтобы все-таки примагнитить к себе. Вот сегодня у нас чистки, да, нужно почистить квартиру. Мы говорили об этом. Проходить со свечкой, может быть, на соли постоять самостоятельно, да, там где-нибудь с водой поработать, правильными мыслями умыться и так далее. То есть вот сегодня мы чистимся, а завтра мы уже можем примагнитить к себе все, что мы желаем получить. И карта желаний завтра можно хорошо составлять. Можно просто расписывать идеальное будущее свое. Вообще, кстати, многие пишут, например, себе какие-то аффирмации в телефоне. Я считаю, что все-таки в этом должна быть ваша энергия. А ваша энергия – это, ну, вот эпистолярный жанр. Это когда вы берете ручку, вспоминаете, как она работает, как вообще складывать пальцы для того, чтобы что-то написать. И на бумаге, вот,
2: на двойном листочке.
1: Да-да-да, все это расписываете. Тогда в этом есть ваша энергия. В дни новолуния, значит, энергия пока еще будет снижена. Это отражается во всем, поэтому поберегите себя, ни в коем случае не активничайте, особенно физически. В новолуние хорошо строить план на ближайший лунный цикл, да и вообще на то время, которое вы планируете потратить на то, чтобы что-то изменить в своей судьбе. Пусть все ваши намерения будут позитивными, гибкими, реально достижимыми. Занимайтесь только планированием. От любых начинаний лучше воздержаться при этом, иначе полоса неудачи, если что-то пойдет не так, может затянуться на весь месяц вперед. Ну и еще запоминайте сны в дни новолуния, они могут оказаться вещими. То есть вот сегодня, вот, ну, если вот вы так с утра, сегодня, если вот вы ляжете спать, да, то как раз в этот период где-то под утро вам может присниться вещий сон. Главное его ну, а если вы днем вздремнете, это совсем хорошо, конечно. Это вообще со всех сторон хорошо, да, и потому что можно будет поспать, и потому что можно будет сон запомнить. В общем, считайте, что завтра нужно как-то вот уделить, скажем, какое-то определенное время этому процессу сны и запоминать их. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем играть. У нас же игра будет.
2: Будет обязательно в этом часе. Игра называется «Методом тыка». Проверим вашу интуицию. Звоните 8-495-956-1012.

0: рубрика.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас будем проверять уровень интуиции нашего слушателя. Кто здесь?
2: Рамиль из Казани. Рамиль, здравствуйте.
1: Рамиль?
3: Здравствуйте.
1: Ну, мы рады вас приветствовать, Рамиль. Как ваше настроение?
3: Ну, ничего.
1: В смысле ничего? У вас настроение лучше всего?
3: Не пятница еще.
1: Понятно, но вы зато дозвонились. Многие вон годами пытаются.
3: Это я рад очень.
1: Вот так вот. Так, нужно отвечать да или нет максимально, не задумываясь. Прямо сейчас будем выяснять уровень вашей интуиции. Погнали. Правда, что у домбры всего две струны?
3: Нет.
1: Правда, что слово брокколи женского рода?
3: Нет.
1: Правда,

0: что Меркурий иногда называют красной планетой?
1: Да.
0: Правда, что часы с кукушкой придумали в Японии?
1: Да.
0: Правда, что если перевернуть тушканчика на спину, он начнет чихать?
1: Нет.
0: А если подумать?
2: Ну, вдруг.
1: То да.
0: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень вашей интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось.
3: Ваш уровень интуиции равен нулю.
0: Понимаете, дело в том, что, Рамин, вы последнее сказали правильно. Надо было уже, извините, исправлять вас в неправильную сторону, потому что за ноль мы тоже дарим подарочек. Аплодисменты.
2: Рамин, поздравляем. У вас есть даже фирменная кружка.
1: Спасибо, очень приятно. Что интересно, я при последнем вопросе почему-то задумался. Оказывается, не надо было.
0: Вот так вот, да. Но тем не менее, какие были правильные ответы? Они все были правильные, потому что у вас все были неправильные, фактически. Правда, что у Домбры всего две струны? Да. Правда, что слово брокколи женского рода? Да. Правда, что Меркурий иногда называют красной планетой? Нет. Это Марс называют красной планетой. Правда, что часы с кукушкой придумали в Японии? Нет. И правда, что если перевернуть тушканчика на спину, начнет чихать? Это тоже, конечно же, нет. Аплодисменты!
2: Поздравляем еще раз.
0: Ну и
1: спасибо.
0: Мы
1: спасибо.
0: От чистого сердца дарим вам самое ценное, что есть у нас. Это 10 секунд на все приветы.
1: Ну, конечно, хочу передать привет своей семье, родителям, супруге, детям, всем друзьям, кто меня узнал. Ну и, в принципе, всем, кто меня узнал, коллегам тоже.
0: Ну все, спасибо, отлично.
2: Вам. Завтра пятница, Рамиль. Ликуйте.
0: Завтра мы встретим выходные громко.
3: Радио ДФМ. Реклама. Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок. Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф. Мы в сети. vk.com/dfm. Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM.

0: on DFM.
1: Так, друзья, мы, конечно же, прямо сейчас напомним тему, которую мы обсуждаем.
2: Нужно продолжить тему «Я такой наивный» или «Я такая наивная что?».
1: Но вы имеете в виду, что в ближайшее время мы с огромным, с гигантским удовольствием объявим победителя, кто у нас сегодня лучше других отвечал на эту тему. Но пока несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь новенькое. Так, пожалуйста, значит, при улыбке у человека работает 17 мускулов. Улыбаться, в общем-то, это еще та проблема. То есть мысль — это физическая нагрузка, друзья. Особенно, когда видишь какого-нибудь человека, которому не хочется улыбаться, а приходится. Значит, название пальцев руки у французов. Пус — это большой, индекс указательный, мажор, средний палец. Мажор.
2: Мажорчик.
1: Кстати, очень... Мне кажется, средний палец правильно назначен. Да? Анулер — это безымянный палец, и орикулер — это мизинец.
2: Ну, запомнили только средний.
1: Конечно, запомнили, да. Мы только мажора, да. И это правильно. Иногда этот мажор самый короткий путь на рынке длинных сообщений. Так, у коалы такие же отпечатки пальцев, как у человека, говорят. В Японии не принято оставлять чаевые. Хорошая страна Япония, да, видите, как точно, совершенно можно сэкономить. Но, наверное, там не очень хорошо работать официантом или еще кому-либо. Я, кстати, отношусь к чаевым с большим вопросом, друзья. Я честно могу сказать, как есть, не потому что я жлобка, действительно оставляю, но мне кажется, что это очень странно, почему мы оставляем чаевые только исключительно официантам. Ну, это странно. То есть у нас есть огромное количество профессий, которые работают с людьми, которые стараются тоже действительно выкладываться, и им почему-то не оставляют. Вот, например, бортпроводники, да? Вот кто оставляет бортпроводники? Ты оставлял когда-нибудь бортпроводники?
2: Да нет, конечно, мне даже мысли такой не было.
1: А бортпроводники также разносят тебе еду, также, соответственно, наливают тебе чай еще и на высоте, когда их трясет.
2: Вот, кстати, мы сейчас заговорили про ресторан, я подумала, чтобы действительно, почему официанту, почему не повару? Потому что мне было вкусно в этом ресторане как раз за счет блюд именно.
1: Вот проводник, например, тоже не, редко кто оставляет чаевые, как будто бы и нормальные. Так, ну, то есть есть какие-то профессии, которые тоже, это работа с людьми, они тоже затратные и так далее, но почему-то как будто бы вот только официанту и все. Что это за... Вот мы, кстати, с Поповым, мы тоже знаем,

0: знаете, стараемся. И вы, между прочим, за это не платите никто, потому что это бесплатно. Мы живем за счет рекламы. Вот, не будет ее, не будет нашей зарплаты. Но мы же все равно не просим чаевые. Ну, согласись, Попов.
1: Действительно.
0: Странно.
1: Почему у нас нет системы донатов?
0: Вот, да, везде, вот есть, видишь, система донатов. Всякие блогеры без денег получают деньги, а мы с тобой фиг шиш. Понимаешь, вот так вот. А потом бегаем со словами «не хватило на квартплату». Понимаешь?
1: На квартиру.
0: В общем, друзья, не знаю, я к этому очень спорно отношусь. Надо как-нибудь, кстати, провести опрос, как вы относитесь к чаевым. Но вот в некоторых странах действительно чаевые уже включают в счет, и это многих шокирует, потому что 20%, например, ты должен отдать. Да я сама принесу за 20% всю еду. Скажите, куда идти, я принесу, все, проблем нет. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой.
2: On DFM. DFM. Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106 590 202 86 20. Город Пермь. Детали dom.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Ой, это у меня в глазах двоится.
5: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Статнефть». Совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
6: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Статнефть».
7: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Статнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Статнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.statneft.ru.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре.

0: Оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: А кто у нас сегодня заберет подарок, Дмитрий?
1: Это наша фирменная кружка. Тема у нас была такая. Нужно было продолжить фразу «Я такой наивный» или «Такая наивная что?».
0: Значит, я такая наивная, что открываю зеленку зубами, хотя понимаю, чем это закончится. Я такая наивная, что и думается в душ, предварительно включив стиральную машинку, которая начинает забор холодной воды. Кстати, говорят, что, ну, я не знаю, не хочется, конечно, вас всех пугать, особенно тревожников, но я перестала принимать ванную тогда, когда включена стиральная машинка, потому что говорят, что это как будто бы, ну, не очень безопасно может быть. Да, где-то я, короче, прочитал какую-то страшилку по этому поводу, и после этого это как с пауэрбанком, который теперь я никогда не оставляю заряжаться на ночь.
1: Ну, зачем нервничать зря? Если
0: только
1: есть такие опасения, не надо.
0: Дело так, еще что есть. Вот некоторые прям уже присылают нам мультики. Вот, вот этот мультик помнят все.
2: Я наивная, я доверчивая, ты меня легко обманул.
0: Да, вот в итоге с такими же словами она обманула всех сама.
1: Вот Алия пишет, я такая наивная, что верю в обещание мужа, что он перестанет разбрасываться своими носками. Вот, мне кажется, Алия, вы поймите, что вот муж носками не разбрасывается, он их аккуратно просто складывает в те места,
0: где он хочет найти завтра. Да, я тоже верю в это, я такая наивная, я считаю, что человек, он не бросил свои шмотки, он их просто так творчески сложил. Творчески упаковал в пространстве. Вот немножко, понимаете, всегда можно придумать обоснование какое-то определенное и как-то защитить человека.
1: Да, вот носки мужчины, это как его нутро, понимаете? Вот он не должен быть привязан к конкретному месту. Он, главное, что он разбрасывает их в вашей квартире общей, а не где-то в другом месте, уже хорошо.
0: Самое главное, это то, что всегда, например, у женщины считается, как в квартире чисто, а в машине грязь. Ну, кстати, так говорят. А у мужчины в машине идеальный порядок, а вот в квартире может быть грязь. Вот странно, но факт, оно как-то так работает. Поэтому женщины и мужчины, они никогда в этом смысле друг друга не поймут. Женщины с Венеры, мужчины с Марса. Так, ну что, друзья, мы прямо сейчас приземляемся на планете Земля и выясняем, кто у нас забирает подарок.
1: Это Надежда. Она сегодня забросала сообщениями на наш номер 965-115-515. Она такая наивная, что все еще уверена в том, что похудеет к лету. Верят, что встану с одного будильника, никогда не заводят их несколько, и верят в гороскопы. Еще много-много от Надежды было сообщений, но вот это лишь часть. За это мы Надежде вручаем нашу фирменную кружку.
0: Давайте поаплодируем. Аплодируем. Кончили аплодировать. Ну что, друзья, прямо сейчас мы, конечно, желаем вам хорошего настроения сегодня. Не забывайте, что убывающая луна сегодня, свечечку так вот, какие-нибудь благовония в квартире пожгите, а завтра уже будете прям с утра по плану загадывать желания. И пусть они непременно сбудутся. Всем пока!

0: погоде, друзья. Прямо сейчас, сегодня в Москве облачно, без существенных осадков пока, но ночью обещают дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, влажность 70%, давление 744 миллиметра ртутного столба. Сегодня вечером 21 со знаком плюс, ночью 15-14, а завтра обещают до 16 со знаком плюс. Сейчас в Москве 24 градуса тепла.
1: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
2: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженое. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: В гиперленте и окей. Летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
9: Все подробности на lenta.com.
10: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
11: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на Кар-прайс-прайс.
13: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
14: Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
15: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
14: И все?
15: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
14: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
15: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
16: О, Капибара.
17: Right now.
18: А теперь тусовка.
17: On DFM.
18: DFM.
17: Потому что Радио DFM.
18: DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат,
3: мамочке нужно ее оружие.
2: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натис. Категория 18+. Welcome back, and right now...

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
2: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть, Виньяса.
1: И позволить себе чуточку больше.
2: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
3: О, да я его на машине катал.
2: Да.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
1: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
11: Бархатный сезон в разгаре. «Биохимия 13». Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
15: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру.

0: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
1: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
5: ООО «Капибара». Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
6: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших на прошлой неделе открыл трек Don't Wanna Go Home, Медуза и Henry Camomile.
0: Второе место.
2: Претенденты очень быстро залетел трек Satisfy, Келвин Харрис и Джази.
0: Первое место.
2: Ну а лидером на прошлой неделе остался тот же трек, что и был. Shades of Blue, Джон Саммит, Диволт и Джулия Черч.

0: субботу в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
9: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимурова, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
14: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.

0: DFM.
1: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
2: ООО «Капибара». Мы в сети. vk.com/dfm.
3: Right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

Радио ДФМ. Включи тусовку.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
6: DFM.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77 82 381.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».